0: тобой, кроме Бога одного. Ха, йо, йо, йо.
1: What, what?
0: Йо, йо, йо, йо. Никого, кроме Бога одного. Ха, йо, йо, йо.
1: What, what, what?